Зачем скажи украдкой, как ты друг развалин, туманное жилище привидений, ночную.

Он свой хитрый, которым вас пристило подтвердить. Ответь, уйми,